0: Товарищ майор, одного захватили живым.
1: Фамилия, имя. Кореец. Китаец.

0: Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. 26 июля 1945 года в Потсдаме руководителями Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая было подписано обращение правительству Японии о немедленной безоговорочной капитуляции.
1: 8月9日，朱德总司令向全军发布命令，立即向日伪军发起全面反攻。最后战胜日本侵略者的时刻已经到来。

0: Пожалуйста, побыстрее, он может умереть.
1: Да тут ни черта не видно.
2: Ай!

0: Надя, он будет для нас обузой.
1: А если он попадет к японцам? Его убьют.

0: Нужно отсюда выбираться поскорее. Сначала выйдите.
1: Шахов, мы находимся на охраняемой японцами зоне.
0: А что теперь, отпустить ее? И она сразу побежит к японцам. И тогда уж никто из нас не спасется.
1: Нас должен кто-то повести. Иначе мы не выйдем из этого леса.

0: 这里森林很多很多，那边很远，没有吃的都会死的，只有这边有人有吃的。
1: Наша армия воюет на севере. Понятно? Наша надежда идти туда. Туда пойдем. Отойдем еще дальше от нашей армии. Вы крестьяне. Китайцы, японка. Только я была на войне, и я знаю, что это такое. Понятно? И вы обязаны меня слушаться. Потому что я...

Я помню, я помню эту самую красивую осень в моей жизни. Война была для нас слишком длинной. Мы воевали от Москвы до Берлина, от Берлина до Большого Щенгана. До окончания войны уже недалеко, но тогда мы обязательно должны были идти, чтобы дожить до конца.

Йога знает много съедобного и научила нас отличать хорошие грибы от ядовитых. Самая главная работа для нас состояла в поиске съедобного. Случайно нам выпадали какие-то шансы.

На самом деле, Акиюга еще девочка, особенно когда смеется. Иногда мы разговариваем друг с другом глазами, но из ее глаз трудно понять, что она потом может сделать.

0: 再等下去，我们也走不出去了。
1: 我不能把个女人扔了不管。
0: 这里的野兽很多。
2: Ян не умеет стрелять, но упрямо не дает Кьюго трогать автомат и не дает ей понять этого. Из-за своего упрямства он прождал меня 2 дня, не двигаясь. Не будь этой случайности, я, наверное, не вышла бы из леса.

Японцы, беспокоившие Яна, так и не появились. Только потом мы узнали причину. Его упрямство почти убило меня. До сих пор не знаю, благодарить его или упрекать. С того дня наши жизни соединились.

Лес, будто бы безграничный. Кажется, что в этом мире остались только мы трое.

Не знаю, куда ведет нас Акиёга. Кажется, что мы все время ходим вокруг леса. Я много раз выражала Яну свое сомнение, но он делает вид, что ничего не понимает. Только через некоторое время все стало ясно.

0: 广播电台，今天来，我解放区军民奉朱德总司令的命令，向张家口、承德的日军发起猛烈攻击，解放城镇60余座，歼敌13万余人，目前即将与多轮的苏军会师。
1: Говорит Москва. Вещание ведется на русском, английском,
2: французском, китайском, японском.
1: Из Токио важное обращение императора Японии.

0: もしここに重量なる南極市民に着く、秦は帝国政府をして米英思想四国に対し、その共同宣言を住宅する旨通告せしめたり、無条件降伏に同意します。
1: О безоговорочной капитуляции Японии горячо приветствуют народы мира. Люди вышли на улицу, на всех.

0: Только через некоторое время мы узнали, что отряд особого назначения «Сказочный ветер», в котором был любимый Акиюга, получил приказ лететь после объявления 16 августа о капитуляции Японии.
1: それで十分だ。

маршал Василевский приказал командующему Квантунской группировкой генералу Ямато отдать приказ своим войскам немедленно сложить оружие и капитулировать. Командующий Квантунской группировкой генерал Ямато отдал приказ прекратить боевые действия и сдать оружие.

Говорит Москва! Говорит Москва! Генерал МакАртур направляется в Токио. Делегации Советского Союза, Великобритании, Китая и других государств тоже направляются для церемонии подписания акта капитуляции.